0: еще? Уроки делать будешь, что ли?
1: Дневник будем вести тут. День для денья.
2: Конечно.
0: Дневник будем вести.
3: А чего вы болтаете? Почему не спите?
1: Все, мам, спим. Все.
3: Что это вы в них напихали? Кирпичи? Куда столько? Через 2 дня будете дома.
0: Там все нужно.
3: Ладно, спите.
0: Мам, а откуда он взялся?
3: Приехал. Спи, завтра рано вставать.

0: Пап, я нашел ресторан, там можно поесть.
1: Ты искал его 3 часа?
0: Я просто хотел посмотреть, папа.
1: Мы там ждем тебя, а ты тут смотришь, стоишь. Думаю, это больше не повторится, так?
0: Я просто
1: отвечаю так.
0: Я больше не буду.

0: Почему надо было уезжать? Только клёв начался.
1: Оставь эту станцию.
0: Всю подкормку истратил.
1: Выключи.
0: Я там такую щуку видел. Можно было бы на спиннинг попробовать.
1: Андрей, посмотри, сколько осталось до Бекетова.
0: Да что нам это Бекетова? Тут такая рыбалка.
1: Че ты маешь?
0: Ничего, просто можно было еще порыбачить. Мы же сюда отдыхать приехали.